Женяк, крайшали час, вам понудили занимиве информация, поновили, кай смо же слышали и на послух понудили некай новега, тако да се сплача остати в нашей дружбе. Избране усебине понудимо ше с писаним избором глазбе, зато па е пр нас задолжен наш глазбени уредник Жан Хебар. Лепо да смо скупай!